0: Nanoq FM nibilersukkat tusaruminartut.
1: Марлунгорнарми октобаап 13-ниани тииммимерсоо нуяқарлунисеқиннилертассаллуни уллуккут сисаманик уннуаккуллуа таатимик киассангатиннеқарпоо анора аваннартикун симумиитериарфинерпиассутугаанут суккассусеқартассаақ
2: Вэр усекен фонук
1: Тиесдэ ден 13 октобер ифюлье ДМИ Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.